Как вапен кай унау ат ван мажды ик, дейра 102.5 FM на ик 560 AM гайяна пардан, на ик ван оригинал радио стейшнс ич анкапам, Мабрума, Эсиквиба Коуст, Бартика, Ориала, Мадия, Бина Хил Анай, Летхам на ик айшартан и. Broadcasting live from the nation's capital, the Garden City, Georgetown. This is 102.5 FM and 560 AM, the voice of Guyana. And on our regional radio stations in Mabaruma, Essequibo Coast, Bartica, Oriella, Madia, Bina Hill Anai, Lethem, and Aishalton.